пустые города, пришедшие, увы, в упадок навсегда. Что толку быть там?

это такое быть молодым? Ты сжимаешь кулаки, и кровь стучит в висках, и вены, как мосты, встают на руках. В крови бьется тигром адреналин. Ты помнишь, что это такое быть молодым? Все верно. Вот до чего ты дошел, вот до чего дошло.

печальных проблем. Столько вариантов, неиспользованных схем. Пожалуйся Богу, но что это даст? Напейся опять, продолжи свой фарс. Остался рубль до получки и 5000 мечтаний, но нет.

0: номер 7.
1: Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой.